слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77 82 381. От 3 декабря 2020.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему.

0: по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
1: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
1: Большая фарма. Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
15: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Right now. А теперь тусовка.
16: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: реклама.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. В ленту!
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: И вот она, опасная атака.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: СПА или спорт? Театр.

0: или кино. А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт – которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на
12: 03.07.2026. А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: Right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: summer.
1: Летний пати тайм. С Тимуром Беловым на радио DFM.
2: Да, и насколько же приятно осознавать, что утром мы всегда можем встретить в компании друг друга. Просто в необходимый момент нужно сказать «да», и все обязательно будет сделано. Но, слушайте, дорогие друзья, как показывает практика, когда ты здороваешься с соседями с утра пораньше, ответочка может прилететь каждый раз разная, смотря какие соседи. Вот, возможно, например, такой весьма дружелюбный вариант.
3: Доброе утро!
4: Доброе! Здрасте!
2: Это когда у тебя соседи адекватные, но, возможно, другой.
5: Доброе утро, соседи!
2: Ну и продолжение этой фразы и всем хорошо известного фильма, я думаю, вы все прекрасно знаете. Да, вот таких ответных пожеланий на доброе утро пусть у вас никогда не случается. Пусть вы никогда таких ответочек не услышите. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня привет и доброго утра. Устроим давайте летний пати-тайм прямо сейчас. Игры, общение, подарки, а еще музыка. Без нее никуда, соответственно. Дюк Димонт, Ocean Drive и Diplo, Two Steppin' впереди. Всем доброго утра.
0: Summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
0: DFM.
1: Реклама.
6: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
7: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.ру.

0: Auto.ru.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилленд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилленд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
11: А теперь тусовка.
12: DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: На радио Дефом летним подставим группа Серебром. Когда все перепутал, генеральная уборка для того, чтобы все привести в порядок, уж точно не помешает. Summer party
1: time. Летний party time на радио Дефом.
0: И вот знаете, дорогие друзья, когда речь заходит о генеральной уборке, все мысли только о том, кто бы помог со всем этим справиться. Потому что в одиночку как-то не особо хочется, да? И вот одна известная китайская компания недавно выпустила нового робота-пылесоса. Это необычный робот-пылесос, он умеет мыть полы почти так же, как человек, уверяют производители. И производители его еще, кстати, называют монстр уборки, самый настоящий монстр. Ну, я думаю, что специально для тех, кто был недоволен уборкой роботов-пылесосов до этого, да, понял? И постоянно за ним приходилось мыть по новой, но это ужасно просто раздражает. Зачем тогда его вообще покупать, этот робот-пылесос, когда все это приходится переделывать? Короче, новая техника оттирает кофе, жир и следы лап питомцев роликом на скорости 20 оборотов в минуту, всасывает с мощностью 300 тысяч па, если вам это о чем-то говорит, и распознает больше 200 видов препятствий. Но после таких характеристик у меня только одно слово в голове. То самое. И никак иначе. Стоимость 25 тысяч рублей. И, в принципе, все, точку поставили производители. Заявили стоимость, характеристики перечислили. Что, берем? Берем или нет? Ну, чтоб любимая девушка меньше занималась уборкой, а больше занималась вами. И нужными делами. Правильными делами.

0: не полезет, и где нужно, точно вставить свое горячее словечко. Это Инна на радио Диа ФМ. Ход. Летний патч-тайм продолжается, и всем я желаю доброго утра. Ну что ж, давайте продолжим с помощью игры подарков. А вы не против? Тем более к нам приближается игра под названием «Кинобрейк». В ней вы обязательно должны принять участие, тем более там я загадаю какой-нибудь сериал, какой-нибудь фильм, или актрису, или актера, или какого-нибудь персонажа. А вы постарайтесь по моим подсказкам угадать, кого же сегодня я загадаю. Звоните 8495-956-1012, набирайте этот номер прямо сейчас. Я надеюсь, именно вам повезет. 8-4-9-5-9-5-6-10-12. Сделайте это.
1: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comptogeta.t2.ru.
5: Масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
12: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
16: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
17: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
18: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
19: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
21: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
22: Next. А дальше тусовка
23: on DFM.
22: Потому что

0: конечно, я предупреждал, что прямо сейчас у нас стартует кинобрейк. Здесь в летнем патчтайм на Радио ДФМ. Всем огромный привет. Кинобрейк. По трем подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актер. Сегодня это у нас сериал. И попытается это сделать Артур, который работает менеджером по продажам из Санкт-Петербурга. Артур, я тебе от чистого сердца желаю доброго утра. Привет.
1: Доброе утро, ДФМ, всем привет.
0: Доброе утро. Судя по голосу, судя по вот этим вот таким бодреньким интонациям, ты все-таки готов одержать победу в кинобрейке. Будем надеяться, то, что тебе действительно повезет. И хочется верить, что этот сериал ты все-таки благодаря трем подсказкам расшифруешь очень быстро. Подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже, Артур.
1: Я готов.
0: Ну что, начинаем.
2: Подсказка первая.
0: Место действия этого сериала — Академия. Академия непростая, там каждый ученик владеет чем-то сверхъестественным, кто-то слышит мысли, кто-то превращается в зверя, а кто-то будто создан для каких-то специальных расследований. В общем, уникальные там детишки, я так понимаю, обучаются. Следующая подсказка, Артур, ты только погромче, хорошо? Потому что вдруг ты там правильный ответ когда-то произнесешь, а я его не услышу, а? Вот этого не хотелось бы.
2: Подсказка вторая.
0: Главная героиня, давайте поговорим именно о ней. Она выглядит, как будто сошла со страниц готических романов. Такая мрачная, умная, немного пугающая. И при этом абсолютно неотразимая. Очень красивая, привлекательная девушка. Но, как бы, к такой просто так не подъедешь, Артур. Знакомы тебе такие девушки, а?
1: Знакомы.
0: Знакомы еще как. Хорошо, я понял. Третью подсказку берем.
2: Подсказка третья.
0: Ну смотри, танцы в этом сериале — это не про веселье, это про вызов обществу. И один такой танец стал, ну, самым настоящим, таким вирусным по всему миру. Послушаем давай небольшой фрагмент как раз-таки из сериала «Музыка». Внимание сюда. Очень знакомая мелодия. Артур, как ты думаешь, что за сериал я для тебя сегодня загадал?
1: По-моему, я понял какой-то сериал.
0: Ну, если это будет неправильный ответ, я все, я просто, я буду в шоке. Потому что, ну, не угадать невозможно просто. Давай.
1: Академия Амбрелла.
0: Ответ принимается. И это неправильный ответ. Да что ж такое? Я уже не знаю, как подсказывать. Знаешь, какой это сериал был? Wednesday!
1: Ё-моё.
0: Да, частичка семейки Адамс. Та самая Wednesday. Ну, загаданный этот сериал был не просто так всего, потому что именно сегодня свой день рождения отмечает режиссер, который снимал этот сериал, Тим Бёртон. Ну, собственно, да, и много-много правильных ответов прилетело в наш Макс. Как так? Пишут люди. Wednesday. Ладно, Артур, в следующий раз...
1: Ну, я не подглядывал.
0: Нет, давай, я понимаю, что ты не подглядывал, но в следующий раз мы вот принципиально именно под тебя загадаем твой самый любимый сериал. Если после трех подсказок ты вдруг назовешь что-то не то, будем, как говорится, переигрывать. Договорились. Хорошего дня тебе.

0: Сегодня такое летнее утро, когда не будет лишним утеплиться, мне кажется. Максимальная температура плюс 15-17, местами возможны осадки в виде дождя. Влажность воздуха 70%, высокая, ветер западный 5 метров в секунду. Лето, мы тебя умоляем, давай уже потеплей. Ну давай.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
4: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля

0: Музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: 6 миллионов человек слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: А это пятое место DFM Top 30, между прочим. Alan Walker, Isabella Meltman, Broken String. Summer Party
1: Time. Летний Party Time на радио DFM.
0: Ну и для тех, кто только что присоединился, давайте поприветствуем друг друга. С большим удовольствием это сделаем. Пожелаем доброго утра. Я желаю вам, вы желаете мне, и это прекрасно. Меня, кстати, зовут Тимур Белов. В ближайшие два часа обещаю вам летний пати-тайм, который вам точно поможет окончательно взбодриться, если вы этого не сделали. А если вдруг, ну, сегодня по каким-то причинам вы так раз зашли в душевую кабинку, раз прохладный душ приняли и уже бодренькие, веселенькие, тогда вам точно будет чем заняться в этом часе. Ну, во-первых, в ближайшие минуты у нас будет такая возможность принять участие в рубрике под названием «Ом-Ом Рандом» и поделиться своими музыкальными желаниями. Мне, на самом деле, всегда интересно, что вы хотите послушать вот в определенный день. Вчера в понедельник были определенные желания, сегодня во вторник они совершенно могут быть другими. Поэтому очень я вам советую прям задуматься над этим вопросом, какой трек вы бы хотели закинуть в наш рандомайзер. Он потом в определенный момент остановится, и мы послушаем одну заявочку. Кому-то очень-очень повезет уже в этом часе. Все сообщения принимаются в нашем Максе 965-115-5-115. Пишите название треков, можете даже записать короткие голосовые сообщения, чтобы так вот, ну, поделиться своими эмоциями и действительно передать то самое желание, как вы очень сильно хотите, чтобы ваша музыкальная заявка исполнилась. А пока давайте о тех, кто у нас впереди. Минелли, Рам-пам-пам, и также Мадонна, Мартин Гаррикс, Биза, буквально через несколько минут.
1: Let's party! Летний пати-тайм. Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-20-73-08-04. 0+.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказываются.

0: премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД» не оферта.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Всем еще раз доброго утра от меня, Тимур Белова. Летний party time продолжается на радио DFM. И кто там хотел отдых, знаете, такой на Гавайях? Кто нам все уши уже проезжал просто, про это? У меня тут для вас есть специальное предложение, но я сразу предупреждаю, что отдых немного необычный. Разыскиваются волонтеры, которые будут работать в приюте свиней на Гавайях. Что там предлагают? Давайте посмотрим. Так, пишут. За 20 часов работы в неделю предоставляют жилье. Вполне неплохо. Нормальный вариант такой. Что нужно делать при этом? Не просто же ходить там и смотреть за этими свинками. Нужно кормить свинок, убирать вольеры, следить за их здоровьем. Взамен, как я уже сказал, жилье с коммуналкой и бесплатный Wi-Fi. Минимальный срок от 3 до 6 месяцев, а перелет и еду, внимание, стоит оплатить самому и страховку в том числе. Находится все это на отдельном острове с пляжами. Очень красивый остров. Поэтому, если вы давно мечтали о немного таком пляжном, немного таком деревенском отдыхе, то почему бы не присмотреться? Почему бы, собственно, нет? Я думаю, что свинюшки будут рады и довольны. Как вам такая компания, а?

0: Самое время делиться своими музыкальными желаниями. Отправляйте их прямо сейчас. Макс, 965-115-5-115. Какой трек вы хотите послушать именно сегодня? Какого исполнителя? Вполне возможно, рандомайзер остановит свой выбор именно на вашей заявке. Пишите, не стесняйтесь, сделайте это.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
3: В ленту.
4: И вот она, опасная ситуация.
5: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00, там 19. ОГРН 102-77-00, 13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
16: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
17: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
23: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
24: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
25: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
26: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Next. А дальше тусовка
3: on DFM.
1: Потому что

Совершенно верно, настал тот самый момент, когда, собственно, пора. Пора поделиться своими музыкальными желаниями, узнать, какие у вас вкусовые предпочтения именно сегодня, во вторник, в 9 часов 45 минут по Москве. Все принимается в нашем Максе 965-115-5-115. Именно на этот номер отправляйте свои музыкальные заявки. И знаете, в этой рубрике не надо стесняться. Если вам чего-то хочется действительно сегодня послушать, напишите об этом. Я уверен, что многие люди вас поддержат, а если выберут еще рандомайзер, прекрасно будет. Но прежде давайте посмотрим, какие музыкальные заявки прилетели уже к этой секунде. Иманбек, Belly Dance, просит Елена от Артема, LP, Lost on You, Kanye West, Wolves. Такой трек хотят послушать. Global DJ, Зеленоглазое такси, Eminem, Lose Yourself, тут все тоже понятно. Хозе, Take Me to Church, просим всем коллективам, девчонки из Цветочного на Пушкинской подписались. Давайте посмотрим, что выберет рандомайзер на этот раз. Раз, два, три. Все, процесс остановлен. Я понимаю, что многие из вас не успели, но если вот до этого сигнала вы не успели отправить свое послание, то все. Только завтра. Так, смотрим, кому повезло. Рандомайзер на этот раз выбрал Елену, прекрасную девушку. Ой, и фотографию вижу, тоже прекрасная, красивая. А музыкальное желание у нее следующее. Иманбек, Belly Dance, попросила она. Елена, как давно увлекаетесь творчеством казахстанского диджея? Дэнсер также пишет. Сейчас, минуточку.

0: Уважаемое лето, можно вот с нами как-то заранее обсуждать погодные условия? Мы на такое не согласны, не подписывались. Сегодня, знаете, так прохладненько, плюс 15, плюс 17. Местами, возможно, осадки в виде дождя, а влажность воздуха очень высокая, 70%.
1: Реклама. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
5: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что радио.

0: Радио ФМ. Работа под названием Satisfy.
1: Летний party time. С Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
0: Совершенно верно, пока еще в летнем режиме мы проводим это утро. От меня, Тимура Белова, всем большой привет. И если, дорогие друзья, вы ждали гороскопа от меня с утра пораньше, не получите, потому что этим будут заниматься у нас Саймон и Катя, шоу «Разбудильники». Уже со следующей недели они будут будить вас по утрам. Я знаю, то, что вы соскучились, эти ребята тоже соскучились, эх. Но скоро из отпуска вернутся, будут просыпаться раньше всех, чтобы заниматься очень полезным делом. Но у меня тут информация от астрологов, между прочим. Ну, гороскоп не обещаю, но астрологи сказали следующее. Они назвали самые привлекательные знаки зодиака, именно девушки, жены. Оказалось, что это весы, скорпионы и раки. Весы якобы берут женственностью и природным обаянием. Скорпионы могут свести с ума буквально одним взглядом, а раки особенно раскрываются в близости, когда чувствуют любовь и полностью доверяют партнеру. Вот такой вот расклад. А как же остальные знаки зодиака, не могу понять, а? А давайте пообщаемся вот именно на эту тему. У меня небольшой такой опрос. Кто ваша вторая половинка по знаку зодиака и чем она хороша? Ведь не только вот весы, скорпионы, раки у нас такие привлекательные. Девушки. Давайте. Кстати, это касается и девушек, и мужчин, поэтому пишите. Независимо. Независимо. Мы сейчас будем все знаки зодиака разбирать. Кто ваша вторая половинка по знаку зодиака и чем она хороша? Номер для ваших сообщений 965-115-5115. Все принимается в Максе. Сделайте это прямо сейчас. Давайте пообщаемся.
1: Летний пати-тай. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
8: Категория 16+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Как всегда, бодрящий Bloodhound Gang послушали только что The Bad Touch в летнем пати-тайм на радио DFM. Я напомню, что астрологи тут недавно назвали самые привлекательные знаки зодиака. Ими оказались, между прочим, весы, скорпионы и раки. Если вы вот относите себя именно к этим знакам зодиака, можете поаплодировать, посмотреть на себя, полюбоваться. И я решил спросить у вас, а вот ваша вторая половинка, кто по знаку зодиака и чем она, собственно, хороша, чем она привлекательна? Ответы принимаются в Максе 965-115-515. Вот что, собственно, прилетело. Галя пишет, что у нее муж дева, очень педантичный, всегда, когда выходим с покупками из магазина, он проверяет чеки. За это я его очень сильно люблю, потому что, вы знаете, ни одной копеечки нет, значит, все прям по чеку, по нулям. Сообщение от Рины. Моя вторая половинка по знаку зодиака Телец, зовут его Айдар. Мы с ним очень хорошо ладим, у нас две общие дочки. Но то, что вы ладите и у вас все получается, результат потрясающий, две дочки, это говорит уже о многом. Дамир из Уфы. Привет, Тимур, у меня жена по знаку зодиака Близнецы, человек непредсказуемость. Короче, сказала, да, через минуту уже говорит, что болит голова, и я подумаю. Вот такие вот дела. Ну, близнецы они такие. Обожаю свою львицу Оксану. Она у меня самая красивая рыжеволосая девушка на свете. Подпись Илья. Давайте послушаем еще Артема. Он записал нам голосовое сообщение. Артем, что у тебя интересного? Кто по знаку зодиака? Твоя вторая половинка. Давай, признавайся. Слушаем.
3: Добрый день, радио DFM. Моя жена Лев, а я Овен. Шикарная очаровательная брюнетка. Я автомат, она мои патроны. Всем любви.
2: Ну,
3: всех обнял.
2: Мы тебя тоже обнимаем, желаем любви. И, по-моему, у вас очень даже хороший дуэт получился.

0: ночь. Прямо сейчас здесь в летнем Party Time на Radio DFM. Ох, я передаю привет прям тем, кто отдыхает, и тем, кто хочет играть. Я тоже передаю привет. Сейчас нужно прям собраться и как можно быстрее дозвониться. Вы готовы? Тогда внимание сюда.
1: Включи

0: Реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Топ покупок месяца.
14: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: А Moda C5. Добавить стиля.
14: JQJ7. Впечатлить друзей.
13: А Мода и JQ. Выбери красоту.

0: ровер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Up the next. А дальше тусовка. On DFM.

0: В эти самые секунды все внимание обращаем на квиз, который стартует в летнем Party Time на Radio DFM. Игра, где каждый участник стремится стать лучшим. И сегодня попытается это сделать Артур, юрист из Барнаула, присоединяется к моей компании. Артур, привет. Я тебе желаю уже доброго дня, так как Барнаул, сами понимаешь, какое там у вас время. Привет. Здравствуй.
1: Привет всем. Всем доброго дня.
0: Доброго дня. Утро. Ну, что полезного сегодня успел сделать? Признавайся.
1: Во, как бы это сказать. Ну, в принципе, полезного ошибка такого ничего не сделал, только нахожусь в стадии раскачки.
0: Ну, я не знаю, хотя бы там пару приседаний, пару отжиманий, что-нибудь для себя, для здоровья.
1: Тут, конечно, зарядка.
0: Ну все тогда, Артур, можно сказать, не просто так встал, не просто так проснулся сегодня. Вчера принимал участие у нас Кирилл, у него один правильный ответ за одну минуту. Кирилл из Волгограда. Нам хотя бы двоечку набрать сегодня,

0: чтобы этого человека опередить. Вот и все. Задача минимум, как ты понимаешь.
1: Будем стараться.
0: Будем стараться вместе. Сегодня у нас 25 августа, вторник. У нас есть ровно одна минута. Она начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. 216 лет назад был получен патент на герметичный стальной контейнер для хранения пищевых продуктов. Как называется эта вещь? Ее можно еще увидеть, знаешь, в любом магазине, на любой полочке практически.
1: Контейнеры называют?
0: Я не слышу тебя. Еще раз.
1: Следующий вопрос.
0: Консервная банка, на самом деле. День лапши быстрого приготовления. В какой стране была придумана такая лапша? В Южной Корее или в Японии?
1: В Южной Корее.
0: Это неправильный ответ. Правильный ответ – Япония. Как называется гора? Один из самых узнаваемых символов Японии. Гора на букву F.
1: Фудзияма.
0: Фудзияма, да, верно. 96 лет назад родился актер Шон Коннери. Как зовут секретного агента, которого сыграл этот актер? Вот тебе музыкальная подсказка. Послушай ее внимательно. Джеймс Бонд. Совершенно правильный ответ. Какой фильм является самым кассовым в истории Бондианы? Координаты Skyfall или Квант Милосердия?
1: Skyfall,
0: да. 417 лет назад Галилео Галилей показал большому свету прибор для астрономических наблюдений. Что это был за прибор?
1: Телескоп.
0: Принимается ответ. Как называется объект с очень сильной гравитацией, что даже свет не может его покинуть? Это такая дыра, но определенного цвета.
1: Черная дыра.
0: Черная дыра. И эта самая дыра тебе приносит еще один балл в копилочку. Засчитано. Подводим итоги. Артур, ты куда там говорил? В телефонную трубку или в какую-то другую сторону? Смотрел на кого-то? Не все правильные ответы я слышал хорошо и четко. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И опять ничего не понятно. Ладно, будем говорить то, что эта связь подвела. Консервная банка, разумеется, ты ее можешь увидеть на каждом, на каждой полочке в магазине. Станя такая штучка, контейнер. 216 лет назад, представляешь, ее изобрели. 216 лет. Но ее мы как-то быстро определить не смогли. Япония тоже мимо. Фудзи. Принимается Джеймс Бонд. Принимается координаты Skyfall. Да, телескоп. Да, черная дыра. Это получается, мы смогли разогнаться только после третьего вопроса. Ну, в принципе, неплохо, да? Фудзи, Джеймс Бонд, координаты, телескоп, черная дыра. 5 правильных ответов ровно за одну минуту. Я тебя поздравляю. Хороший результат.
1: Спасибо большое.
0: Это получается, что Кирилла мы в любом случае опережаем. У него 1 балл. Ох, Артур, теперь следующие участники будут пытаться опередить тебя. А ты за этим процессом будешь наблюдать. Я тебя просто так не отпускаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio DFM. Мои поздравления. Ну и так как ты сегодня уже успел проснуться, отжаться, ну не знаю, поприседать, теперь нужно на счет 3 как можно громче и как можно позитивнее слово «квиз» на всю страну и на весь Барнаул в том числе, чтобы взбодрить абсолютно всех. Артур, 1, 2, 3, давай!
1: Квиз!
2: Радио DFM.
3: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: На кого больше обращать внимание, на Бьонса или Шакиру? А может, кто-то и туда, и сюда, и сюда, и сюда. Тоже нормальный вариант. Beautiful Lie, так называется работа, которую послушали только что в летнем Party Time на Радио DFM. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Желаю всем хорошего, бодрого продолжения вторника. Это Радио DFM. Включи тусовку вместе с нами.
1: Погода.
0: Ну, сегодня, знаете ли, такое лето, когда не будет лишним утеплиться. Максимальная температура за окном плюс 15-17, местами, возможно, осадки в виде дождя, зонт точно пригодится, влажность воздуха, так высокая, 70%, а ветер западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.

Привет, трудяги, с вами любитель работать очень мало Борис Всемогущий. Слушайте, работать — такое удивительное место. Приходишь утром, там такие все серьезные, проходит час, и все уже обсуждают, что сказать на обед. Проходит еще час, и все делают вид, что работают, а на самом деле, что, сидят в телефонах. А самое страшное, когда начальник пишет тебе: «Зайди на минуту, Борис», и ты идешь как на расстрел, а он просто спрашивает про принтер. И знаете, еще самое удивительное, что я постоянно вижу людей, которые на работе так медленно пьют кофе, как будто он продлевает им смену, продлевает жизнь. Кофе — это, кстати, единственное на работе, что не требует отчета. Ну и, конечно, мы ничего не требуем, мы умеем только отдавать. Классное настроение, чувство, что ты не одинок. Так что пьем кофе, слушаем радио DFM и никуда, никуда не уходим.

Я только сегодня узнал, что чихнуть с открытыми глазами невозможно. То есть организм понимает, что если ты чихнул, открыв глаза, то они могут просто вылететь. Поэтому наше тело нас защищает. Как говорится, знаете, спасибо деду за победу, а тут спасибо телу за глаза. Ну что, тогда берем свои глаза, смотрим на телефон и поднимаем руки. Да, у нас есть еще руки. Начинаем набирать нам в студию. Плюс 7495-956-101-2. Я начинаю розыгрыш подарков. Наш фирменный мерч от Радио DFM ждет тебя прямо сейчас. Включаем еще свои красивые ушки, слушай меня и начинаем звонить. Плюс 7 495 956 101 и 2. Дерзайте.

0: На проводе у нас Серега из Тольятти, будем играть с ним. Привет, дорогой, как твои дела, как погода у вас?
1: Добрый день, все отлично, погода радует сегодня.
0: А что у вас там, в Тольятти?
1: Солнышко
0: светит и растет трава. Серег, скажи, ты работаешь на СТО. Какие машины самые надежные? Японские, немецкие, российские, китайские? Расскажи нам.
1: Ну, это так не по маркам-то не бывает. Бывает от модели.
0: От модели?
1: Бывает, конечно, бывает, что марка такая, а модель, например, не совсем удачная.
0: Ну хорошо, самая надежная модель какая, по-твоему?
1: Наверное, Солярис или Kia Rio. Меньше всего ломается.
0: Серьезно?
1: Ну да.
0: Наверное, поэтому такси ездит на них. Поэтому?
1: Да. Всего,
0: ясно. Да. Ладно, не буду покупать тебе солярий, давай поиграем. Слушай правила. За 30 секунд я задам тебе 5 вопросов, тебе нужно ответить правильно. Отвечаешь правильно, выигрываешь подарок. Отвечаешь неправильно, все равно проигрываешь. Договорились?
1: Понял, да.
0: Ну давай, погнали, давай попробуем. Правда, что кожа – это самый большой орган у человека?
1: Да.
0: Правда, что Борис Всемогущий бреется закрытыми глазами?
1: Нет.
0: Правда, что таракан может жить без головы еще 2 недели?
1: Нет.
0: Правда, что Юлий Цезарь носил венок, чтобы скрыть лысину?
1: Нет.
0: Правда, что Сергей из Тольятти ходит к бывшей?
1: Нет.
0: Да, да, Серега, да. Давай теперь разбираться. Смотри, что касается самого большого органа у человека, здесь ты был прав, это 2 метра. Ты знал?
1: Ну, примерно, на скидку.
0: Ага. Ты знал, что Борис Всемогущий бреется и с открытым, и с закрытым глазом? Когда стружка на меня летит, я один глаз всегда прикрываю. У тебя так же?

0: передать приветы?
1: Ну, передам, ну, жителям города Тольятти, да и всей России, чтобы у всех было хорошее настроение, не унывать никогда.
2: Погода.
0: Теперь о погоде. Столица, за окном у нас плюс 15 градусов, облачно, дождливо. Завтра в Москве плюс 17, местами небольшой дождь.

Картошку мне, клубнику вам, в студии Борис Всемогущий. А знаете, что самое загадочное в наших домах? Это куда одеваются вторые носки. Я уверен, что где-то в квартире у нас живет маленький носочный мир. Туда же уходят зарядки, ключи, бумажки, которые ты положил на видное место. А еще я заметил, что в доме, когда лежит телефон на зарядке, то он тебе не нужен. Но как только ты заходишь в душ, он начинает звонить. У меня вот, наверное, телефон знает, когда я намылил голову. А с холодильником у меня еще лучше. Там целая история. Такой, знаете, отдельный портал. Открываешь, вроде все видел. Закрываешь, открываешь.

0: через 5 минут. И вот она, надежда на что-то вкусное. Но, как всегда, ничего не происходит. Поэтому, друзья, музыка на радио DFM для тех, кто по 100 раз может открыть холодильник с мыслями о чем-то новом. Погнали!
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
13: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
12: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
14: Мой сын никуда не поедет от меня.
12: На телеканале Ю.
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Коралл Гроув».
17: Пойдем в парк? Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
18: Помогите! Эти дети, они...
16: «Кошмар на улице Коралл Гроув». В кино с 27 августа. 18+.
19: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
20: А теперь тусовка.
21: DFM.
20: DFM. Потому что радио DFM.

А я напоминаю, что сегодня вторник. Зря напомнил. Это значит, что до пятницы еще 3 дня. Держитесь, держитесь за субботу. Ну а если начальник сегодня будет злой, то просто представьте его в костюме белого медведя на самокате. Мне помогает, я с этого кайфую. Ну а теперь давайте кайфанем вместе. Давайте прямо сейчас поиграем. Начинаем звонить нам в студию. Номер очень простой. Плюс 7495-956-101.2. Будем дарить эмоции и наш фирменный мерч от Радио ДФМ. Плюс 7495-956-101.2. Начинайте, начинайте звонить сейчас.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Джак Т9, пикап номер один, полный привод, два варианта подвески, бензин или дизель, АКПП от 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». У дилеров и на jackar.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
11: Организатор акции ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки, а личный знак! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком!
18: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
19: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
20: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
22: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Неофертер».
23: Получилось. Вы вылечили рак?
24: ОККО представляет.
25: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
26: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
27: Это открытие изменит все.
24: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
28: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
29: Категория 16+.
30: Up the next.
31: А дальше тусовка.
30: On DFM.
31: Потому что Radio DFM.

0: Кирилл из Москвы до нас дозвонился, хочет отобрать у меня фирменный мерч от Radio DFM. Здорово, Кирюх, как жизнь молодая?
1: Привет, привет, все отлично, все замечательно.
0: Расскажи мне, Кирилл, а ты любвеобильный?
1: Ну, в целом, да. У меня много друзей, много родственников, поэтому всех люблю.
0: Угу. Много жен, ты хотел сказать?
1: Ну, несколько, это немного.
0: Ну да, подумаешь, да. Сколько? Три. Сколько жен нужно, чтобы быть счастливым, как ты думаешь?
1: Одна, но самая любимая.
0: Вот, да. Ладно, давай теперь поиграем, а она пускай послушает. Представь, что ты у нас проснулся и стал калькулятором и влюбился в настольную лампу. Теперь тебе нужно за 30 секунд сказать настольной лампе 10 комплиментов. Но я хочу, чтобы эти комплименты ты сказал с кавказским акцентом. Я думаю, что у тебя получится. Ты готов?
1: Я готов.
0: Ну все, лампе 10 комплиментов с кавказским акцентом. Погнали.
1: Эй, ты такая яркая, слушай.
0: Уф-уф.
1: У тебя такой красивый абажур, есть же.
0: Ауф.
1: И такой провод шикарный, просто красный.
0: Ауф.
1: Замечательная кнопка, как мангал.
0: Нажму, и последняя.
1: Неплохая такая, свет дает, просто шикарно.
0: Да, да, Кирилл, света. Ключевое слово «дает», «дает свет». Ты большой молодец, я тебя поздравляю. А как ты думаешь, что в комплименте самое главное?

0: теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 15, облачно, дождливо. Завтра в Москве плюс 17 градусов, местами облака и дожди.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная «Озон» карта клиентских правил». ООО «Озонбанк», ООО «Интернет-решение», ОГРН 102-773-924-47-41, Москва.
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: Присоединяйся к официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Найди и подпишись. А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: DFM. Потому что «Радио ДФМ».

0: Реклама. Топ покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7. Собрать все взгляды.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС.

0: Junior Plus включены сервисы «Безопасный интернет» и «МТС-защитник» со скидкой 100%. Лучшие детские тарифы безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
0: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.

0: мягко весьма, так и со вкусом ворвались в эфир радио DFM. Ну а если вас еще до сих пор не отпустило с прошедшего чемпионата мира по футболу, то я готов эту тему развить дальше. Мячик с четвертьфинального матча чемпионата мира 86 года между сборными Англии и Аргентины продали на аукционе за 3 с лишним миллиона долларов. Представьте себе, именно этим мячом Диего Марадона забил гол, который позже назвали «Рука Бога».
1: Господь.
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Чуть позже вы раскидаете по полочкам новостные заголовки и попытаетесь выиграть наш фирменный приз. Ну, а я попытаюсь не сбить вас с толку. Ожидайте, в общем, специального сигнала и первыми дозванивайтесь в студию. А пока хочется просто пожелать вам легкого продолжения рабочего дня в нашей компании.
2: Радио DFM.

ответить на который предстоит уже именно вам. Хотите выиграть наш фирменный приз? Звоните в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Классика. Каскада. Miracle.

0: В игрушке Fake News отважилась Юлия. Юлия, здравствуйте. Юлия!
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юлия. Мы уже в прямом эфире. Игра называется у нас Fake News. Давайте, пожалуйста, поупражняйтесь в новостных заголовках. Я их вам сейчас подряд три штука озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получите от нас фирменный приз от Радио DFM. Осталось дело за малым – одержать победу. Итак, Юлия, вот как выглядит первый новостной заголовок. Правдивый он, по-вашему, или нет? В России появился федеральный реестр тунеядцев. Что скажете?
1: Нет.
0: Житель Тольятти украл САП и проплыл на нем больше 30 километров по Волге, чтобы не опоздать на работу. Правдивый заголовок или нет, как вы считаете?
1: Да.
0: Угу. И рестораны начали указывать цену за 1 грамм стейка.
1: Нет.
0: Тут да. И вообще, знаете ли, аплодисменты. С победой, Юля! С победой, уважаемые! Да, кое-где вы, конечно...

0: Споткнулись, давайте разбираться, где, но одержали победу. Неправда, в России не появлялся никакой федеральный реестр тунеядцев. Таки да, житель Тольятти украл САП и проплыл на нем больше 30 километров по Волге, чтобы не опоздать на работу. Какой молодец. И да, рестораны начали указывать цену за 1 грамм стейка. Юлия, мы вас поздравляем! Вы получаете от нас фирменный приз от Радио DFM. Ну и возможность передать свои фирменные приветы. Пожалуйста, сделайте это.
1: Передаю привет всем своим родственникам, у меня их много, всем своим коллегам.
0: И, видимо,
1: город Воронеж.
0: И, видимо, всем слушателям Радио DFM. Чуть позже обязательно к вам вернусь, потому что хочется ведь рассказать о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Ну, ну.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мне Оферта».
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Коралгроув».
13: Пойдем в парк. Не боишься?
14: А зря. Ты ведь в ловушке.
15: Помогите! Эти дети, они...
12: «Кошмар на улице Коралгроув» в кино с 27.

Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1609 году аж итальянский ученый Галилео Галилей представил первый телескоп, правда, всего с трехкратным увеличением. В 1810-м изобретатель Питер Дюран придумал, как консервировать продукты, и первым запатентовал идею хранения их в жестяных банках с запаянными крышками. А в 1819-м в швейцарских Альпах обнаружили источник, к которому

0: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Мы в сети. vk.com/dfm.
4: Right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Оставайся со мной в темноте, пожалуйста. Не, давайте лучше по-другому. На просторах радио DFM. А вот главным претендентом на слово года стало, дорогие друзья. Как вы думаете, какое слово? Прилагательные нишевые.
1: Что такое-то?
0: Так называемое слово вышло за рамки маркетинга, проникло в культуру и повседневное общение. И стало довольно-таки модным. Только за первую половину года, вдумайтесь, данное слово появилось в СМИ больше 60 тысяч раз.
2: Ого!
0: Ага, ну а у вас, дорогие друзья, появилась возможность выиграть наш фирменный приз. Ведь на очереди игра «Что было дальше?». Отгадывайте, в общем, концовочку новости, и он ваш. А если нет, то подумайте над своим поведением.
3: Это шутка была!
0: Просто подумайте над тем, как выиграть его в следующий раз. Договорились? Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогатый. Есть просьба. Много не работайте, пожалуйста, и мало тоже сегодня.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третью строчку в прошлый раз открыли Don't Wanna Go Home, Медузы Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Лидером прошлой недели не получилось стать у трека Shades of Blue, Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот золото прошлой недели забрали Маршмелло и Portugal The Man. Снова на первой строчке трек «Феникс».
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама.

0: ОНСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
10: Пойдем в парк. Не боишься?
11: А зря. Ты ведь в ловушке.
12: Помогите. Эти дети, они...
9: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
13: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, дорогие друзья. Что же сегодня такого можно отметить? А отметить сегодня можно. Международный день разбрасывания денег, если они есть. Или же день забивания на проблемы. И буквально сказать им так.
1: Да что в вас?
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 15 градусов облачно, но сегодня еще возможен дождик, а завтра... Завтра обещают все то же самое.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Ремонт. Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.

0: Ну что же, все новое, хорошо, забытое, старое. Дэвид Тавер, Summer Love, только что на радио DFM. Ну и надо сказать, что любовь порой действительно проявляется по-разному. И чтобы в этом убедиться, предлагаю для этого переместиться в Америку, где жительница одного из штатов решила устроить для своей матери свадьбу вместо похорон, о которой она так мечтала, но, к сожалению, не дождалась. В итоге дочь придумала выдать маму замуж за небеса и оформила все мероприятие соответствующим образом. Да уж, что же, на очереди игра «Слово дня», где каждому, кто мнит себя грамотеем, предстоит отгадать правильное ударение в слове и выиграть таки наш фирменный приз. Осталось только дело за малым. Чуть позже не проморгайте мой специальный сигнал и первыми дозванивайтесь к нам в студию. А пока всем здрасте-мордасте, меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, а это, между прочим...
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Спонсор ООО «Рестри Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
1: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.

0: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь...

Продолжаем игромотивы. Настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный приз. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Гриффин, Каскейд, In My Head.

0: надеяться, что с нами на связи прямо сейчас Грамотей Леонид. Ему аплодисменты, собственно. Леонид! Здравствуйте.
1: Да-да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Леонид. Ну что, как давно это было? Что было по русскому языку? Признавайтесь, только честно.
1: По русскому 4 было.
0: Как давно?
1: Давно было.
0: Ладно, давайте посмотрим, насколько это была твердая четверка, а может быть даже с плюсом. Леонид, слово дня, игра называется, у меня для вас уже готов новостной заголовок, внутри которого для вас предательски скрывается слово, где вам нужно правильно поставить ударение. Если все хорошо с нас, фирменный приз, если ничего не получается, то ничего не получается, но мы послушаем ваши фирменные приветы. Договор?
1: Да, хорошо.
0: Итак, стало известно, что по народной программе для талантливых детей откроется 12 новых школ во всех федеральных округах или округах. Что считает Леонид?
1: Округах.
0: Ах, так вот в жизни бывает, Леонид, что ударение в данном слове является подвижным и в единственном числе всегда ставится на первый слог, а вот во множественном на окончание, поэтому правильно говорить о кругах.
1: О кругах, да.
0: О кругах. Ну что, я развожу руками на сегодня, а вы пока передаете свой привет.
1: Передаю привет своей супруге Татьяне, а также всем слушателям радио DFM.
0: Спасибо, это очень приятно. Ну что, в следующий раз пытать удачу продолжите?
1: Обязательно.
2: Радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка.

0: или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мяфер».
16: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
17: Пойдем в парк? Не боишься?
18: А зря. Ты ведь в ловушке.
19: Помогите! Эти дети, они...
16: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
20: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
22: Категория 16+.
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Скажу.
1: Давайте, давайте. А о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Температура поверхности Мирового океана обновила рекорд. Достигнув 21,01 градуса, Озон решил отключить постоплату товаров сразу в нескольких регионах страны, а российский концерт Канье Уэста, походу, все же отменили.
2: Но это не точно.
1: На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: О погоде.
1: Сейчас, по ощущениям, 14 градусов, облачно, но еще вполне себе возможен дождик. А завтра... Завтра обещают все то же самое.
4: Реклама.
5: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Вторник, 25 число, последние летние дни проходят прямо сейчас, впереди у нас осень, кто-то там на учебу пойдет, кто-то из отпуска вернется, ну и наступит тот самый сезон, который, конечно, ну, многим меньше нравится, чем летний, мне в том числе, но давайте признаем, и там есть что-то хорошее, например, есть время, чтобы восстановить траты, которые у тебя ушли на отпуск летом, ну и будем надеяться, что настроение от этого у вас точно не портится, но если что, мы подправим. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, впереди у нас новый час классной музыки. Ну и, естественно, мы разыграем мерч, так что если хотите что-то более существенное, чем просто музыку, ловите моменты и побеждайте.

Rhythm of the Night. Это Фидели Грант. Конечно, до ночи еще далековато, но помнить про нее точно нужно. Я думаю, даже так. Некоторые сейчас как раз вспоминают и ругают себя за то, что легли не вовремя, не как планировалось, и спать сейчас хочется очень сильно. Но давайте попробуем добавить вам энергии, друзья, а заодно мотивации. Мотивации нам написать. Сейчас я озвучу тему этого часа, вы пришлете ваши ответы, и кто-то получит наш фирменный мерч. Тема вот такая. Каким своим необычным талантом вы гордитесь? Пишите в любой мессенджер по номеру +7 965 115 515. Мы почитаем совсем скоро, и кто-то из вас получит подарок. Всем удачи!

0: Ну а теперь ответы на вопрос, каким необычным талантом вы гордитесь. Привет, ZFM, я Серега из Москвы. У меня талант находить все, что дома потеряется. Если жена потеряет или я, сразу моментально с этим справляюсь. Классная способность, на самом деле. Полезная, как минимум. Я умею идеально копировать звуки бытовой техники. Не знаю, зачем мне это нужно, но справляюсь на ура. Всем огромный привет. Я умею засыпать практически в любом положении, в любом состоянии, в любом месте. И очень этим горжусь. Очень полезный, кстати, тоже навык. Мой необычный талант — я запоминаю лица людей и помню их потом очень долго. Никогда не могу вспомнить, откуда это лицо помню, но помню, тем не менее. И еще такое есть. Всем привет, я могу угадывать, кто звонит еще до того, как взял трубку. Ну и тут не секрет, потому что делают это обычно мошенники. Да, абсолютно верно. Что ж, узнаем, кто получит подарок. Случайным образом выбираем победителя, так что шанс есть у каждого, напомню. В этот раз повезло. Человек, кто написал про бытовую технику. Поздравляю тебя, именно тебе достается наш подарок. Ну и в следующем части мы еще раз поиграем, друзья. Так что удачи всем.
1: Погода.
0: В эту минуту за окном у нас 16 градусов со знаком плюс, становится все прохладнее, пасмурно, вечером также будет пасмурно, там же плюс 15, причем пойдет небольшой дождь, хотя он и сейчас тоже шел, пока я на работу добирался. Ночью у нас будет плюс 14, там просто пасмурно.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: то, что актуально было несколько лет назад, теперь уходит куда-то дальше, на другой план. И это нормально. На самом деле, меняться, это значит не стоять на месте, нужно к этому стремиться, от этого не бежать. И вот провели опрос, и россияне назвали самые важные навыки во взрослой жизни, теперь актуальные. И ими оказались это финансовая грамотность, а также искусственный интеллект и иностранные языки. Друзья, не знаю, как у вас, но у меня бинго ни с чем из этого. Я толком не знаком, так что есть чему учиться. Ну и вам тоже, а еще есть под что это делать, конечно, под классную музыку. Мы продолжаем ее слушать, друзья. И, конечно, снова появится возможность уже в ближайшем будущем поиграть. Если вдруг хотите выиграть подарок, не нужно себе отказывать.
1: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM. Потому что радио...

Whatever it takes, друзья, это Imagine Dragons. Ну, эта группа великая, тут ничего не скажешь. Умеет привлекать внимание. Друзья, но сейчас нужно привлечь ваше внимание, потому что нужно, чтобы вы услышали о своей возможности выиграть наш подарок. Друзья, в этом части непременно снова поиграем. Всего лишь-то от вас требуется держать телефон поближе и быть готовыми к тому, чтобы нам дозвониться. Напоминаю, наш номер это +7 495 956 1012. В ближайшее время попрошу вас позвонить. Если вы с этим справитесь, вы получите подарок. Ну, нужно будет поиграть немножко, конечно, но я думаю, там у вас трудностей не возникнет. Еще раз номер +7 495 956 1012. Запоминайте и будьте готовы.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания. Выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
16: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте.

0: Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

разнообразить свой будний вторник вы можете прямо сейчас, наши дорогие слушатели. Звоните, выигрывайте мерч, пообщаемся с вами, поулыбаемся. +7 495 956 10 12. Дерзайте.

0: из Нижнекамска нам дозвонился. Сейчас мы с ним поиграем и проверим, может ли он, собственно, выиграть у нас подарок. Артур, привет.
1: Привет, привет.
0: Рассказывай, как у тебя день проходит, рабочий, трудишься,
1: отлично,
0: отдыхаешь.
1: Отработали, едем домой.
0: Это всегда приятно.
1: Погода хорошая.
0: У вас хорошая погода, у нас дождь. Мы завидуем тебе уже прямо вслух. Ну что ж, посмотрим, будут ли тебе остальные завидовать, когда ты выиграешь подарок. Итак, играем в игрушку под названием «Третий лишний». Все очень просто, я тебе сейчас три слова назову. Твоя задача — подумать, вдруг я тебя где-то обманываю, может, оно все не так очевидно, и предположить, что из этого лишнее. Может быть, ты догадаешься, что это значит, а может быть, ну, придется рассчитывать на свою удачу. Ты готов услышать слова?
1: Да, готов.
0: Отлично. Артур, смотри, какие слова у нас сегодня. Это внучка, снегурочка и склера.
1: Лишняя склера.
0: А почему ты так думаешь?
1: Потому что внучка и снегурочка — это все как бы одна, с русской народной это взяты.
0: А склера... Фольклором, скажем так, да?
1: Угу. Да.
0: Как будто со сказками. Давай я так тебе скажу. Это не со сказками связано абсолютно.
1: Ну и...
0: Давай, я дам тебе последний шанс. И вдруг ты захочешь поменять. Или
1: третье слово?
0: Склера.
1: Склера.
0: Да, вот смотри, три слова: внучка, снегурочка и склера. Все, ничего не говорю, ты называешь мне слово, которое лишнее.
1: Итак, снегурочка.
0: Ты уверен? Ты на 100%
1: да.
0: уверен? А вдруг
1: да,
0: я тебя обманул?
1: Ну, будет все равно снегурочка.
0: Давай, последний раз. Итак...
1: Снегурочка.
0: Снегурочка. Слушаем. Нет, Артур. Ты, кстати, был абсолютно прав. Это склера.
1: Значит, ты меня обманул.
0: Склера — это в глазу. А нет, я тебя не обманул. Действительно, внучка и снегурочка — это не со сказкой связано. Это сорта репы такие. Ты когда последний раз репу ел, скажи, пожалуйста?
1: Давно.
0: Давно, я тоже не ел, тоже давно. Артур, ну что ж поделать, ты сказал склера и был прав, но потом сменил свою точку зрения, уж моими там усилиями или нет, кто знает. Ладно, Артур, передавай приветы.
1: Большой привет вам, во-первых, DFM, молодцы, и всем, кто меня узнал.
0: Да, обязательно. Будешь еще участвовать?
1: Обязательно.
0: И это верно. Ладно, Артур, удачи тебе, хорошей дороги. Друзья, если вы также хотите принять участие и готовы на борьбу, не знаю, насколько честно, в следующем часе мы снова поиграем. Всем удачи.
2: Погода.
0: Давайте поговорим про столичную погоду. В эту минуту за окном у нас небольшой дождь. Он у нас в течение всего дня плюс 16 градусов. Вечером нас ожидает все так же дождь. Там будет плюс 15. Ночью еще прохладнее. 14 градусов со знаком плюс.
2: Реклама. Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
3: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-47-41, 16+.

0: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
1: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%. Уэстады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: 73 924 47 41. Москва.
0: DFM.

0: время сейчас не самое такое, да, спокойное. Люди принимают разные решения. И вот к какому недавно пришли в Швейцарии. Там прям в Альпах, в горах начали строить бункеры, друзья, для сверхбогатых людей. И вход туда на 99 лет, правда, не навсегда, стоит примерно 1 миллион евро. Причем сообщается, что несколько договоров уже подписали. Представляете? И тут хочется, конечно, задать вопросы о том, куда же там... Люди до этого деньги девали, неужели уже прям некуда тратить, чтобы такое приобретать? Ну, а с другой стороны, это все равно дешевле, чем большинство квартир в Москве, так что ничего удивительного. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас планы не на 99 лет, но на ближайший час вот такие. Это кайфовать от классной музыки, во-первых, а во-вторых, выигрывать наш мерч, причем абсолютно бесплатно. Всем удачи.
1: Реклама.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Топ покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А мода C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день.

0: в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Bad Guy, это Билли Айлиш, про плохих парней, но плохим сейчас слишком легко быть, мне кажется, учитывая то, какие критерии выдаются. Поэтому, друзья, давайте будем хорошими и будем, конечно, слушаться меня, потому что в ближайшее время это может привести к тому, что вы заберете наш мерч. Будем играть уже очень скоро, причем игры у нас несложные, так что дерзайте. Главное, запомните номер и позвоните, когда придет важный момент, когда я об этом попрошу. Плюс 7495 956 1012. Такой у нас номер. Запоминайте и будьте готовы.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима,

0: дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт – которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Телефон под рукой, прямо сейчас можете выиграть у нас подарок. Возьмите и позвоните нам, поверьте, это правда реально. Плюс 7-4-9-5-9-5-6-10-12. Первый дозвонившийся и будет иметь возможность сыграть с нами в эфире. Всем удачи!

0: Переходим к игре, и в этом часе нам компанию составит Наталья из Москвы, она с нами на связи. Наташа, привет.
1: Здравствуйте.
0: Расскажи, все ли ты успела за лето? Все-таки нужно уже готовиться к тому, что оно завершается.
1: Нет, не все.
0: Расскажи, что не успела, что бы хотелось еще?
1: Ну, хотелось бы еще разочек летать на море.
0: Еще раз? Подожди, стоп. То есть ты летала уже? Хочешь еще раз?
1: Да, ну еще разочек, да. Лето пролетает так быстро.
0: Угу. Я 4 года назад был на море последний раз.
1: Ой, нет, это очень долго.
0: Что-то у меня не так идет, да? Надо бы, наверное, спросить потом у руководителя. Ну ладно, не об этом. Давай попробуем не расстраиваться. Ладно, тем не менее. Но ты все равно летала на море. Ты уже молодец, уже успела. Видимо. Ну, я делаю выводы такие.
1: Да, в целом, да, не так плохо.
0: Вот, что, то есть... Я уже та сравнительная степень, которая, можно сказать, не так плохо. Я понял. Ну, попробуй выиграть сейчас подарок. Давай, рассказываю тебе правила. Назови мне любой предмет, пожалуйста.
1: Одушевленный, неодушевленный?
0: Ну, неодушевленный и желательно не телефон, потому что это легко.
1: Коробка.
0: Коробка? Ничего себе. Давай я тебе тогда такую задачу поставлю. У тебя сейчас будет 30 секунд. За это время ты назовешь мне 10... пунктов, 10, нормально 10. А, как тебе тот предмет пригодится, который ты назвала, в тех условиях, в которые я тебя поставлю? Ты готова услышать условия? Смотри, неважно, насколько адекватно это. Неважно, насколько это в целом часто ты делаешь. Главное успеть за количество времени, ну, точнее, за то время, которое я выделил, придумать то количество, которое я тебе сказал. Ты справишься?
1: Ну да, я попробую
0: еще. Давай. Да. Наташ, я желаю тебе удачи. Как тебе поможет коробка в отпуске? Поехали.
1: Хранение.
0: Да.
1: Лекарств.
0: Да-да-да. Отлично.
1: Носков, купальника.
0: Хорошо. Пусть. Далее.
1: Для питомца, допустим.
0: Да, кошки любят туда залезать. Дальше, дальше,
1: да,
0: придумываем.
1: Черепашка, рыбка.
0: Хорошо.
1: Так, для алкоголя, я думаю.
0: Что? Не знаю, о чем речь, засчитал. Дальше.
1: Так, что еще? Ну, можно кофе также носить.
0: Да, можно, давай я помогу тебе, вдруг костер разжечь. Можно. Вот. Да, так. Вдруг нужно бумагу. Ну и давай еще один вариантик чего-нибудь придумаем с тобой.
1: Еду.
0: Конечно.
1: Всегда дома еду.
0: Да, да, потому что там будет в отпуске у тебя шведский стол. А кто же его оставляет? Наполни нам, правильно? Нужно с собой в отель забрать, чтобы потом вкусно есть. Поздравляю тебя, по-моему, это абсолютно точно победа. Приз достается тебе. Итак, передавай приветы.
1: Не знаю даже кому.
0: Мне передай.
1: Вам привет.
0: Спасибо большое.
1: Как на море.
0: Ой, спасибо. Тебе тоже. Вот, тебе тоже. Ну, не два раза за лето. Ну, ладно, давай два раза за лето пусть. Заслужила. Молодец, да. Оставайся тогда на связи. Расскажу, как забрать приз. Друзья, если вы тоже хотите его получить, или вдруг хотите два раза на море, это не знаю, это не ко мне, это к Наталье. А вот за призом вполне могу помочь. В следующем части обязательно поиграем. Погода. Давайте поговорим про столичную погоду. И в эту минуту у нас за окном, друзья, 16 градусов. Облачно с прояснением, но, возможно, и местами осадки. Сейчас погода такая непредсказуемая. Ночью будет плюс 14, пасмурно. Завтра утром также пасмурно и также плюс 14.
2: Реклама. 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
5: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-50.

0: 655.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Gucci man the Don, catch me ballin' out in London. Tom Brady with the paper, I go Super Bowl Sunday. You son bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck on my wrist at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the Rolls with the white seats and pull off in a Porsche like

0: Вторник, 25 число у нас сегодня, друзья. Давайте посмотрим, какие праздники, события сегодня отмечались. И у нас вот какой праздник есть. Друзья, день лазания по деревьям. Так что, если вдруг вы хотели сегодня себя как-то развлечь, но денег нет, вот, пожалуйста, этим можно заниматься. Также сегодня день поцелуемся и помиримся. Если вдруг вы с коллегой какой-нибудь поругались, можно вот сегодня было зажать, но... Там у вас отношения точно бы сдвинулись. Правда, не очень понятно, в какую сторону. Но если вам не с кем мириться, друзья, сегодня у нас еще день любви к себе. А себя мы любим буквально каждый день, да? Как и любим хорошую музыку. Продолжаем ей наслаждаться. Ну и, конечно, продолжаем выигрывать подарки. Совсем скоро снова такая возможность у вас будет. Главное, ее не упускайте. Всем привет. Меня зовут Женя Кротов.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом». Осталось 9 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: А теперь тусовка.
17: DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: худи. Актуальная работа скоро пригодится. Все прохладнее становится на улице. Осень не за горами. Но еще не за горами возможность выиграть приз. Она вот прямо сейчас, собственно, наступает для вас. И в этом часе у нас будет тема. Я ее сейчас задам. Вам нужно будет прислать ваш ответ по номеру +7 965 115 515 в любой мессенджер в целом. И у нас вопрос вот такой. Друзья, каждый из нас любит, например, путешествия, да? Путешествовать классно, путешествовать приятно, путешествовать поднимает настроение. Но это стоит достаточно дорого. А вот что вас радует сильнее и дороже, чем оно стоит? Присылайте ваши ответы. Опять же, я вас уже предупредил, куда. Еще раз продиктую номер. +7 965 115 515. Скоро прочитаем несколько вариантов и заодно выберем победителя. И может стать каждый. Всем удачи.
1: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
10: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в

0: Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Читаем ваши ответы на вопрос, что вас радует больше, чем оно стоит на самом деле. А заодно узнаем, кто у нас станет победителем и заберет наш фирменный мерч. Привет, ZFM, меня больше всего радует горячий хлеб.

0: вейп из магазина стоит копейки, а ощущение, будто жизнь снова в тебя возвращается. Кстати, его сложнее теперь найти, так что да. Меня радует обычное сообщение от близкого человека. Как ты? Денег не стоит, а появляется настроение и также ощущение, что о тебе заботятся. Привет, ZFM, это Катя. Больше всего меня радует кофе. Он вообще тоже недорого стоит, но, в общем-то, нужен каждый день. Ну как, недорого стоит? В Москве очень даже дорого. Меня радует, когда неожиданно отменяется какое-нибудь дело, которое совершенно не хотелось делать, и можно провести это время только с собой. Привет, ZFM, меня радует, когда нахожу в кармане куртки какие-то небольшие деньги, потому что забыл их там. Можно сразу потратить на что-нибудь вкусное и усилить это ощущение. Да, действительно так. Я вот тоже все жду, когда найду в своей куртке пару миллионов долларов, было бы очень хорошо. Что ж, давайте выберем человека, кто у нас получит подарок. И случайным образом этим победителем был выбран автор второго сообщения. Вот кто ждет сообщение со словами «Как ты?». Не знаю, как ты сейчас был до этого, но теперь ты победитель и получаешь наш фирменный памятный мерч. Поздравляю, расскажу, как его, в общем, можно забрать. Ну, а всем остальным хочу пожелать классного вечера. Я на этом моменте прощаюсь. До завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока, друзья.
1: Погода.
0: Как оно с погодой в столице, сейчас расскажу. Друзья, за окном у нас 15 градусов, местами небольшие осадки. Ночью будет прохладно, плюс 13, там у нас просто пасмурно. Завтра утром будет плюс 14, без осадков, но тоже пасмурно.
1: Реклама. В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: «Честный отчет». До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама. 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
12: Для зрителей

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».